0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Альмира Демирдалич, и моя коллега
1: Юлия Урджу.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая кухня».

Вначале коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу прибыл в Саудовскую Аравию с однодневным рабочим визитом для проведения трехсторонних переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Совет национальной безопасности Тюрки призвал Иран и США вернуться к переговорам, предупредив, что возобновление боевых действий может распространиться на другие страны региона и нарушить работу мировых торговых маршрутов. Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве

0: министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который впервые посетил Украину после начала российско-украинской войны. Россия остается открытой к переговорам по урегулированию конфликта в Украине и готова обсуждать новые предложения США. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Иранские депутаты подготовили законопроект, который предусматривает новые правила судоходства в Ормузском проливе. Он находится на рассмотрении Комиссии парламента по национальной безопасности.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу прибыл в Саудовскую Аравию с однодневным рабочим визитом для проведения трехсторонних переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. В ходе визита между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном подписано соглашение о совместной обороне, согласно которому вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников договора. О заключении соглашения сообщило Министерство иностранных дел Пакистана. В ведомстве заявили, что документ отражает стремление Анкары, Эр-Рияда и Исламабада укрепить общую безопасность. Стороны также рассчитывают, что новый оборонный механизм будет способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне. Ключевым положением соглашения стал принцип коллективной обороны. В случае вооруженного нападения на Тюркию, Саудовскую Аравию или Пакистан, оно будет считаться атакой на все три государства. Подробности соглашения пока не раскрываются.
1: Совет национальной безопасности Туркии призвал Иран и США вернуться к переговорам, предупредив, что возобновление боевых действий может распространиться на другие страны региона и нарушить работу мировых торговых маршрутов. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам заседания Совета под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском комплексе в Анкаре. Были отмечены риски и угрозы, связанные с распространением возобновившегося конфликта между Ираном и США на страны региона и мировые торговые маршруты. Все стороны были призваны отказаться от применения силы и вернуться к переговорам, направленным на установление прочного мира, говорится в заявлении. Также Совет сообщил, что рассмотрел ход реализации целей по созданию Туркии без терроризма и региона без терроризма, а также обсудил дальнейшие этапы этих усилий. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что международное сообщество должно занять четкую и бескомпромиссную позицию в отношении продолжающихся провокационных атак Израиля на исламские святыни в Палестине.
0: Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который впервые посетил Украину после начала российско-украинской войны. По словам Зеленского, азербайджанский министр начал визит с Ирпеня, где посетил школу, больницу и реабилитационный центр, которому Азербайджан оказывает помощь. «Очень благодарны за то, что в эти непростые дни для нашей страны и нашего народа вы нашли возможность приехать и поддержать нас. Благодарю за солидарность с украинским народом», – заявил Зеленский. Стороны обсудили дипломатические контакты на высоком уровне, оборонное сотрудничество, а также взаимодействие в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли и сельского хозяйства. Зеленский также проинформировал Байрамова о продолжающихся российских ударах по Украине, ситуации в Черном море и блокировании России зерновых коридоров. В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, политический диалог, транспортное и гуманитарное сотрудничество, а также региональные и международные вопросы. Азербайджан вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. По итогам переговоров Джейхун Байрамов сообщил, что стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в политической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также обсудили ситуацию на Южном Кавказе, усилия по продвижению мирной повестки и восстановительной работы на освобожденных территориях Азербайджана.

0: в ходе встречи президентов России и США на Аляске и рассчитывает на продолжение переговорного процесса с учетом, как заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве, законных интересов России. Фадеев отметил, что, по мнению Москвы, американская сторона в последнее время демонстрирует непоследовательность в заявлениях по украинскому урегулированию. При этом он подчеркнул, что Россия готова рассмотреть любые новые конструктивные инициативы Вашингтона. Представитель МИД России также заявил, что будущее урегулирование должно учитывать интересы безопасности России. По его словам, Москва дает предпочтение политико-дипломатическим методам, однако намерена добиваться поставленных целей при любых обстоятельствах. Кроме того, Фадеев заявил, что дальнейшее наращивание военной помощи Украине ведет к эскалации конфликта. Он призвал США и другие западные страны сосредоточиться на дипломатическом урегулировании, а не на поставках вооружений Киеву. В МИД России также напомнили, что российская сторона выступает против дальнейших поставок западного оружия Украине. По словам Фадеева, эта позиция была доведена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым до госсекретаря США Марко Рубио во время их переговоров в Маниле 23 июля.
1: Иранские депутаты подготовили законопроект, который предусматривает новые правила судоходства в Ормузском проливе. Документ находится на рассмотрении Комиссии парламента по национальной безопасности. Согласно законопроекту, проход через пролив может быть запрещен судам США, Израиля и других стран, которые Иран считает враждебными. Ограничение также предлагается распространить на военные и гражданские грузы, связанные с Израилем, а также на суда, которые, по версии Тегерана, участвовали в действиях против Ирана и поддерживаемых им сил. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на транзит судов, связанных со странами и лицами, которые, как утверждается, нанесли ущерб Ирану до выплаты соответствующей компенсации. По данным агентства ФАРС, за нарушение ограничений предлагается ввести штраф в размере до 20% стоимости перевозимого груза. Депутат Алиреза Салими заявил, что документ проходит экспертную оценку. По его словам, парламент пригласил специалистов представить свои предложения до окончательного утверждения законопроекта.
0: Хуситы ударили по Саудовской Аравии, по данным коалиции, при обстреле приграничного региона Наджран. Пострадали 11 мирных жителей, включая 4-летнего ребенка, получившего ожоги второй степени. Представитель коалиции турки Аль-Малики сообщил, что среди пострадавших 7 граждан Саудовской Аравии, а также ранения получили 2 граждан Египта, 1 гражданин Йемена и 1 гражданин Пакистана. По словам Аль-Малики, хуситы использовали снаряды, нанося неизбирательные удары по гражданским районам. Он обвинил движение в преднамеренном нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в нарушении международного гуманитарного права. Представитель коалиции заявил, что она продолжит принимать меры сдерживания для защиты гражданского населения от новых атак. Тем временем число погибших в результате атак хуситов на позиции, поддерживаемых Саудовской Аравией правительственных сил Йемена, выросло до 58 человек. Об этом сообщил военный источник. По его словам, атаки стали самыми кровопролитными за более чем 3 года гражданской войны в Йемене. Представитель хуситов заявил, что удары с применением баллистических ракет и беспилотников стали ответом на якобы происходившее при поддержке Саудовской Аравии военное наращивание. На момент публикации хуситы не комментировали заявление Саудовской коалиции о пострадавших мирных жителях.
1: Европа обновила исторический минимум по газу. Низкая заполненность хранилищ усиливает риск дефицита и роста цен зимой. Запасы природного газа в европейских хранилищах опустились до рекордно низкого уровня для начала августа после войны США и Израиля против Ирана, которая привела к сокращению мировых поставок. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас европейские газохранилища заполнены менее чем на 58%. Это самый низкий показатель для данного периода с начала ведения статистики.

экономики в 2011 году. Несмотря на то, что Европа сегодня потребляет меньше газа и активнее использует возобновляемые источники энергии, зависимость от сжиженного природного газа выросла. Закрытие Ормузского пролива после начала американо-израильской агрессии лишило мировой рынок около 20% поставок СПГ, которые обычно обеспечивает Катар. На этом фоне европейские цены на газ в конце июля почти вдвое превышали довоенный уровень, поднявшись примерно с 31 до почти 60 евро за мегаватт-час. Позже котировки снизились до около 53 евро благодаря надеждам на соглашение между США и Ираном об открытии Ормузского пролива. По оценкам аналитиков, если судоходство через Ормуз восстановится в ближайшее время, зимой цены могут удержаться в диапазоне от 60 до 80 евро за мегаватт-час. Однако при сохранении перебоев с катарским СПГ и холодной зиме стоимость газа может вырасти в среднем до 110 евро, а при попытке сохранить более высокий уровень запасов даже до 210 евро за мегаватт-час. Дорогие друзья, это были новости.

Между Тюркией и Турецкой республикой Северного Кипра подписано соглашение о строительстве газопровода, который соединит страны под водой. Анкара, которая уже обеспечивает поставки воды из Анатолии на остров, на этот раз также окажет прямое влияние на энергетическую ситуацию. Строящийся газопровод не только возродит север острова, но и позволит Анкаре уже сейчас занять выгодную позицию с учетом возможных сценариев развития событий в будущем. Представляем вашему вниманию анализ, подготовленный по теме обозревателем ТРТ «Хабер» Сартачем Оксаном. Тюркия, привлекающая к себе внимание предпринимаемыми в последнее время шагами на региональном и глобальном уровнях, заложила первый камень не только в фундамент Турецкой республики Северного Кипра, но и фундамент маршрута, который будет простираться от Восточного Средиземноморья до Анатолии и, возможно, оттуда до Восточной Европы. С подписанием меморандума о взаимопонимании между Тюркией и ТРСК официально начались работы по строительству газопровода, который соединит две страны под водой. Поставка природного газа на север острова по газопроводу, аналогично тому, как Тюркия поставляет воду Турецкую республику Северного Кипра в рамках проекта «Века», является во всех отношениях переломным шагом. Планируется, что протяженность трубопровода, который пройдет из Тюркии в ТРСК, составит 101 километр. Из них 97 километров будут проложены под водой. Трубопровод, начинающийся в Анамуре и проходящий до Текниджика, будет двунаправленным и вступит в эксплуатацию в 2028 году. Вне сомнения, рассматривать этот шаг Анкары исключительно через призму природного газа было бы слишком ограниченным взглядом. В международном сообществе широко распространено мнение о том, что Тюркия уже некоторое время предпринимает в сфере энергетики шаги, способные изменить расклад сил в Восточном Средиземноморье. Проект проходящего под водой газопровода также изменит региональное энергетическое уравнение и интеграцию инфраструктуры в пользу Анкары. Благодаря интенсивным усилиям министра энергетики и природных ресурсов Тюркии Альпарслана Байрактара, этот проект в краткосрочной перспективе обеспечит безопасность газоснабжения, энергетическую безопасность и процессы перехода к безуглеродной экономике в Турецкой республике Северного Кипра. В долгосрочной перспективе же он станет новым этапом в развитии взаимосвязанности в Восточном Средиземноморье и откроет совершенно новые возможности для региональных игроков. Например, весьма вероятно, что природный газ, добываемый на богатых месторождениях Восточного Средиземноморья, сначала будет поступать ТРСК, оттуда в Анатолию. Среди возможных вариантов также рассматривается транспортировка газа

из Восточного Средиземноморья в Восточную и Центральную Европу с использованием развитой газовой сети Тюркия. Инициатива Тюркии по поставкам сначала воды, а теперь природного газа Турецкую Республику Северного Кипра фактически затрагивает весь остров. План прокладки прямого электрокабеля в регион наталкивается на политические возражения правления Южного Кипра, ссылающегося на правила европейской электросетевой системы. Инициатива Анкары по прокладке газопровода представляет собой независимую альтернативу, позволяющую преодолеть это многостороннее бюрократическое препятствие путем доставки на остров не самой электроэнергии, а источника ее производства. Говоря более ясно, Тюркия предоставляет Турецкой Республике Северного Кипра не саму электроэнергию, а источник, который будет ее производить. Конечно, у этой медали есть и другая сторона. Существующие основные электростанции Турецкой Республики Северного Кипра относительно старые, поэтому на них используются дорогостоящие и неэкологичные системы сжигания топлива. Все это приводит к более дорогому производству электроэнергии. Именно эта ситуация изменится благодаря инициативе по природному газу. Затраты на производство электроэнергии Турецкой Республики Северного Кипра снизятся. Кроме того, это откроет путь к тому, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра раньше, чем правление Южного Кипра, обеспечила соответствие международным экологическим стандартам, обязательным в рамках регламентов Евросоюза на 2030 год. Тюркия добавляет новое звено в процесс, начавшийся с проекта по снабжению водой. Основная цель – укрепить взаимосвязь между Анкарой и Турецкой Республикой Северного Кипра с экономической, правовой и геополитической точек зрения. На данном этапе очевидно, что повестка дня Тюркии в отношении Турецкой Республики Северного Кипра и Восточного Средиземноморья весьма и весьма насыщена. Конечно, в итоге Анкара не только выведет Турецкую Республику Северного Кипра, которую она рассматривает как «дело нации», на совершенно иной уровень, но и укрепит свои позиции в Восточном Средиземноморье.

Представьте себе спокойствие теплого балканского вечера, доносящийся из окон аромат свежей корицы и гвоздики и звуки традиционных песен севдалинок, этих старинных мелодий, успокаивающих душу и нежно волнующих сердце. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск нашей рубрики «Колорит боснийской кухни», в которой мы открываем двери нашей кухни, делимся теплыми воспоминаниями о прошлом и кулинарными секретами боснийских мусульман. Сегодня мы не просто замесим тесто из муки, сахара и меда. Сегодня мы приготовим пряники, ингредиентами которого станут прошлое, тоска по дому, любовь и меланхоличный, но в то же время такой теплый дух Балкан. Когда на Балканах зима стучится в дверь, а улицы устилает белое покрывало, или же когда приближаются праздники и особые события, из окон домов по улицам разливается неизменный аромат. Он возвращает нас в детство, к теплым каминам старых кирпичных или деревянных домов, к любящим рукам ваших бабушек. Так вот, этот неповторимый аромат – это аромат меденячи, восхитительных мягких имбирных пряников с медом. Название этих пряников происходит от слова «мед». Добавленные в него лечебные специи, кажется, рассказывают нам о сложной, противоречивой,

в то же время богатой, красочной и благородной природе Балкан. Ну а если вы готовы, мы хотим перенести вас в ушедшую эпоху, на узкие, вымощенные брусчаткой многовековые улочки района Башчарши, Сараево. Дождливый, слегка туманный осенний день, когда аромат дымящегося кофе наполняет рыночную площадь. Согласно старой боснийской легенде, на узких улочках Башчарши жил бедный, но гордый подмастерье Медника. Этот подмастерье влюбился в прекрасную дочь самого видного и богатого купца на рынке. Девушка была так прекрасна, но так недоступна, что наш бедный подмастерье не мог не попросить ее руки у ее отца, не произнести ни слова, когда они встречались на улице. Дни и ночи он проводил, куя медь в своей мастерской, постоянно думая о ней, не в силах описать безмолвный огонь, горящий в его сердце. Он не мог купить ей серебряное ожерелье или предложить шелковые ткани. Однажды вечером, вернувшись домой в отчаянии, он открыл стоявший на кухне старый, благоухающий специями деревянный сундук своей бабушки. Внутри были ароматные палочки корицы, сушеный имбирь, гвоздика и золотисто-желтый мед, собранный в высоких горах Боснии. Подмастерье подумал и решил испечь пряники по старому бабушкиному рецепту. Он месил тесто с такой любовью и тоской, что с каждым движением рук вкладывал в него частичку себя. Он аккуратно вырезал пряники в форме сердечек и украсил их белой сахарной глазурью. На следующий день он с волнением ждал на углу старой улицы, где каждое утро проходила девушка. И когда она подошла, он осторожно положил перед ней теплые, свежеиспеченные пряники, завернутые в чистый платок. Когда удивленная девушка развернула платок, чудесный аромат специй и меда мгновенно разнесся по всей улице. Откусив от пряника, она почувствовала сладость меда и вкус специй, глубокую любовь, молчаливую привязанность, которую подмастерье питал к ней. Говорят, что с того дня девушка приходила на эту улицу каждый день в поисках аромата этих восхитительных пряников. Она отвергала одного за другим всех богатых женихов, за которых отец хотел бы отдать ее замуж. И, наконец, вышла замуж за чистосердечного человека, который пек эти пряники, за нашего подмастерья. Вот почему в каждом уголке Балкан меденячи – это не просто пряники, а самый вкусный и изысканный способ признаться в своих чувствах и завоевать чье-то сердце.

А теперь давайте перенесем этот прекрасный ароматный запах, эту многовековую историю в наши дома, на наши кухни. Если у вас уже готовая ручка и бумага, поделимся с вами рецептом восхитительных пряников меденячи, который мгновенно превратит ваш дом в улицы Сараева. Ингредиенты, необходимые для выпечки. 500 грамм просеянной муки, 150 грамм сахарной пудры, 150 грамм качественного процеженного меда, символизирующего любовь нашего подмастерья, 100 грамм размягченного при комнатной температуре сливочного масла, 2 яйца, 1 чайная ложка пищевой соды и, конечно же, та уникальная смесь специй, которая делает эти пряники особенными. 1 чайная ложка корицы, пол чайной ложки имбиря, пол чайной ложки молотой гвоздики и щепотка тертого мускатного ореха. Знаю, что спешить на кухне нельзя, начнем приготовление. В большую глубокую миску добавляем размягченное при комнатной температуре сливочное масло, сахарную пудру и процеженный мед. С любовью, мягкими движениями, словно успокаивая разбитое сердце, смешиваем эти три ингредиента до получения однородной кремообразной консистенции. Все хорошенько перемешав, добавляем по одному яйца, а затем пищевую соду, корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех, которые мгновенно перенесут вашу кухню

на старинные базары. На этом этапе почувствуйте поднимающийся из миски глубокий аромат и позвольте ему унести вас туда, куда он вас влечет. Теперь постепенно, не торопясь, добавляем просеянную муку. Медленно, в ритме песни «Севдалинки», замешиваем мягкое тесто, которое не должно прилипать к рукам. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике минимум на час или на ночь, если есть время. Ведь всем известно, что терпение – величайшая и благороднейшая добродетель, как в любви, так и на кухне. Выкладываем отдохнувшее тесто на стол и аккуратно раскатываем его до толщины примерно 0,5 сантиметра. Вырезаем пряники круглыми формочками или формочками в виде сердечек, как подмастерье в той истории. Раскладываем пряники на противень, выстланный пергаментной бумагой, оставляя между ними небольшое расстояние. Выпекаем предварительно разогретой духовке при 180 градусах всего 10-12 минут. Здесь нужно быть очень осторожными. Пряники не должны слишком подсохнуть в духовке. Они должны быть слегка мягкими сверху. По мере остывания на противне, под воздействием тепла, они естественным образом приобретут ту присущую им приятную мягкую текстуру. При желании, после того, как пряники остынут, их можно смазать глазурью из сахарной пудры и нескольких капель лимонного сока. Если вы спросите, что лучше всего сочетается с этими теплыми, только что вынутыми из духовки пряниками меденячи, то станет завершающим штрихом, чтобы наша кухня выглядела безупречно, ответ очевиден. Это ароматный боснийский кофе, медленно заваренный в медном кофейнике с пенкой сверху. Налейте кофе в чашку и поставьте рядом с ним пряники в форме сердечек. Откусив кусочек от пряника, позвольте легкому жжению имбиря на языке, теплу корицы и бархатисто-сладкому прикосновению меда напомнить вам, как горечь и сладость жизни на самом деле находятся в великой гармонии. Подобно тем прекрасным песням-севдалинкам, которые несут в себе боль разлуки, печаль и в то же время надежду на вечное воссоединение и любовь.

На этом мы с вами прощаемся. И пусть до следующей нашей встречи ваш дом не покидает мир. По вашей кухне разносится свежий аромат специй, а в сердце не умолкают мотивы сердолинки. Пусть ваши пряники всегда будут мягкими, кофе пенистым, а жизнь полна любви. До новых встреч!

Сегодня мы хотим рассказать вам об изысканном блюде из риса, которое когда-то подавалось исключительно к султанскому столу. Прошло немало времени, прежде чем оно превратилось в популярную уличную еду, которую можно перекусить буквально на ходу. В нашей программе «Турецкая уличная еда» мы знакомим вас с быстрыми, но невероятно вкусными блюдами нашей страны. Сегодня в нашем меню рис с курицей и нутом. Вы спросите, разве может обычный рис быть уличным деликатесом? Наш вам ответ. Сначала попробуйте, а потом делайте выводы. Представьте.

Представьте, подходит к концу насыщенный день, силы на исходе, и вдруг перед вами появляется трехколесная красно-белая тележка торговца пловом. Этот передвижной прилавок, напоминающий миниатюрную версию американских хот-дог-стендов, источает божественные ароматы. А за стеклом этой мобильной витрины возвышается белоснежная гора риса. Рассыпанные в нем золотистые зерна нута добавляют красок, а сверху аппетит разжигают кусочки нежной, разделанной на волокна курицы. Кто сможет устоять перед этой домашней едой, которая сама пришла к вам в руки? Особенно на голодный желудок. Возможно, вы не поверите, но уличные торговцы пловом существовали еще во времена Османской империи. Да-да, вы не ослышались. Эта традиция живет и сегодня, собирая вокруг себя множество поклонников. На самом деле это блюдо отражает важность риса в турецком обществе. Здесь есть один интересный лингвистический нюанс. В турецком языке используются разные слова для сырого риса и для готового блюда из него. Сырое зерно – это пиринч, а приготовленное блюдо – пилав. Оба слова имеют персидские корни. Турецкое пилав заимствовано из персидских пилав, палав или пулав, которые в свою очередь восходят к санскритскому пулака, что означает «чаша риса». Слово «пиринч» происходит от персидского «бринч» или «биринч», эволюционировавшего из древнеперсидских форм. А теперь давайте взглянем на то, как эта земля познакомилась с рисом. Рис и пшеница на протяжении тысяч лет входят в число важнейших злаков. Однако в нашем регионе знакомство с рисом произошло позже по сравнению с другими культурами. На османской дворцовой кухне рис начали употреблять после 15 века, и со временем он стал символом высокого социального статуса. Долгое время плов из риса подавался только во дворцах как основное блюдо. Из-за дороговизны и труднодоступности вплоть до конца 17 века он оставался прерогативой элиты. Простой народ мог отведать это лакомство лишь на пиршествах, устраиваемых султанами или аристократией. Как же плов стал уличной едой? Ответ прост. До 1850-х годов в Османской империи не было развита культура питания вне дома. Рестораны в современном понимании появились позже. До этого еда на улице была скорее необходимостью, чем удовольствием, и предназначалась в основном для ремесленников, студентов и торговцев. Однако к концу XIX века восприятие изменилось. Трапеза на улице превратилась в приятную привычку, сопровождающую досуг. Конечно, тогдашние продавцы плова отличались от современных. Они ставили свои котлы на широкие подносы, установленные на подставах. Плов часто готовили на бульоне из бараньих голов, а сами отваренные головы выкладывали на поднос для привлечения внимания. Продавцы периодически постукивали ложкой по краю подноса, зазывая клиентов, а по утрам они продавали грузчикам кускус. В те времена рис с нутом был известен как анатолийский плов. Ну что, проголодались? Тогда самое время сделать заказ у уличного торговца. Мастер берет половник ароматного риса, приготовленного на курином бульоне со сливочным маслом, и кладет его на тарелку. Сверху добавляет вареный нут, иногда он уже смешан с рисом. Запах стоит невероятный, и финальный штрих – порция венчается кусочками отварной курицы. Эта уличная еда одновременно сытная и питательная, а главное, она дарит тот самый уютный вкус домашнего обеда. И не забудьте про ледяной айран. Приятного аппетита! Турецкая уличная еда.

Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу прибыл в Саудовскую Аравию с однодневным визитом для проведения трехсторонних переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Совет национальной безопасности Туркии призвал Иран и США вернуться к переговорам, предупредив, что возобновление боевых действий может распространиться на другие страны региона и нарушить работу мировых торговых маршрутов. Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который впервые посетил Украину после начала российско-украинской войны. Иранские депутаты подготовили законопроект, который предусматривает новые правила судоходства в Ормузском проливе. Документ находится на рассмотрении комиссии парламента по национальной безопасности. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Етерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
6: Эво Ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидар реди амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгу Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио Глаз Тюркия.
3: Гидареди Амурия Тюркия.
8: Ини адала радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгудян Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркии.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
9: Е Садай Туркия.
2: Аңлап атканыңла Туркия Овоза радиосы.
1: Эзо Ифонетис Туркия.
2: Овди радио Глаз Туркия.
5: Гидареди Амурия Туркия.
11: Ини адала радио Суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
22: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
6: Е, садай Тюркия.
7: Аңлаватқынала Тюркия Овоза радиосы.
2: Эво, Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар реди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
5: Radio glas Turkiye.
22: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.